мишкой, долня мотай, камуя даржей, я не бил знакча, бегиня карт, толпа слабча, гей дежу диштат.